0: Welcome to Paranaguá. Mañana, sí, mañana.
1: Just one woman who is one girl.
0: بين هدول لما؟
1: لا
2: Чем ты это
3: делаешь? На работе повара.